так пошли панен и дали до ласа. И над подкави там бурте козов не жа. Една запитует, че ты гвиздаш так.